Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 4 часа. Radio DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

Russian dolls. No selector.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
5: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
8: Топ-5 покупок месяца.
9: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQ J7. Впечатлить друзей.
8: Амода C7. Собрать взгляды.
9: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
8: А выбрать нужно только одну?
9: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
1: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
10: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь Ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи и покупай.
1: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ваш кар...
3: Наш прайс!
4: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
5: Мы в сети. vk.com/dfm.

0: Санка.
1: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на радио DFM.
0: И я, Тимур Белов, на удивление, сегодня тоже не проспал, услышал вовремя будильник, поэтому, собственно, оказался в это самое время на том самом месте, как и обещал вчера. Ну, обещание я люблю все-таки сдерживать. Всем привет и доброго утра. Это летний пати-тайм начинается прямо сейчас здесь, на радио DFM. Я понимаю, что многие из вас уже успели соскучиться по нашим разбудильникам. Ну, ничего, терпения, ждать осталось немного. Скоро Саймон и Катя вернутся из отпусков. Ну и, как говорится, там начнется самая настоящая такая развлекательная программа по утрам. Будут будить страну и от этого получать удовольствие. Уверен. Ну а пока давайте просыпаться и бодриться самостоятельно, так как мы умеем. Это у нас очень хорошо, по-моему, получается. Всем счастливчикам посвящается следующий трек, который у нас ожидается впереди. Get Lucky от Daft Punk и Pharrell Williams. И также Shades of Blue от Джона Саммита. Игры, подарки, обсуждения, ну и какие-нибудь интересные новости обязательно тоже подкину. Ну а пока всем без исключения доброго летнего утра.
1: Summer party time. Летний party time на радио DFM. DFM. Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
8: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй по 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.

0: на радио DFM.
1: Мгновением ранее с вами потом компания Пилатов КРС и трек под названием «Иногда». Но слушайте, если отталкиваться от названия этого трека, то иногда можно все-таки себе позволить такие вещи, которые чаще всего у тебя под запретом. Ну или ты просто на это никогда не решался. Это я к тому, что в Токио, вот, например, подобные вещи частенько практикуют. Да там, надо сказать, что часто устраивают даже по телевидению очень странные шоу, какие-то там соревнования. Нам просто не очень хорошо близок их менталитет, поэтому мы можем чему-то удивляться и чего-то не понимать. Но вот недавно один из токийских магазинов сменил свой формат и стал магазином, в котором можно воровать сладости. Вы представляете себе? Посетителям за одну попытку, ну, предлагают заплатить всего там 1500 рублей, если переводить на наши, да, и выносить абсолютно все, но только за 60 секунд. Это очень важное условие. 60 секунд. Время тик-тик-тик-тик-так-так-так. И если же кражу все-таки заметят по камерам, то, увы, ты уходишь пустой. Короче, если тебя поймают, то все. Плакали твои денежки. Но что-то мне подсказывает, если ты платишь за одну попытку 1500 рублей, то, мне кажется, охранник получает столько же, а может даже и больше, если тебя поймает. Вот такие вот токийские игры. Укради сладости за 60 секунд, если сможешь, если получится. Есть желающие?

Классика, которая актуальна всегда. Proper Education, Eric Prince и Floyd на Radio DFM. Ну и, в принципе, без игр в этом часе тоже не обойдется. К нам приближается, знаете, какая игрушка? Сейчас расскажу. Главное, принимайте участие. Ну,

0: Фонк. Хотите получить подарок? Тогда прямо сейчас набирайте номер +7 495 956 1012. Сделайте это как можно быстрее. Еще раз эти цифры. +7 495 956 1012. Набирайте, и пусть именно вам сегодня повезет. Удачи!
1: Реклама. Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campageta.t2.ru.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
8: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
9: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
11: В ленте.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
16: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
17: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
18: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
19: В этом весь ты.
18: И в этом весь ты.
17: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
20: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
21: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный

0: социальные проекты России.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
5: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Стартует прямо сейчас здесь, в летнем почтайм на радио ZFM. Пинг-понг она называется. И сегодня в нем принимает участие замечательная девушка Альбина, инженер по ремонту и салавата, которая, в принципе, сказала то, что непредсказуемость — это ее конек. Альбина, привет, доброго дня.
1: Всем привет.
0: Привет. Вот приходишь куда-то, да, понимаешь, чтобы выполнить какую-то работу, и тебе клиент говорит: а вот я хочу вот так вот, непредсказуемо. Я думаю, что ты с этим очень часто сталкиваешься на рабочем месте. Альбина, скажи мне, пожалуйста, часто приходится вот именно на какие-то очень странные вопросы клиентов отвечать, их желания исполнять?
1: Ну, бывает, да.
0: Угу. Ну, тебе это нравится? Доставляет удовольствие? Или ты все-таки за предсказуемость какую-то?
1: Ну, если честно, бывает 50 на 50.
0: 50 на 50. Вот иногда так. Прям интересно. Вот если интересно, тогда эта игра специально для тебя. До специального сигнала мы по очереди будем произносить слова на определенную тему. Важное условие. При этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из нас, кто будет последним до этого самого сигнала. А сигнал такой. Повод. День кукурузы, гавайской пиццы и день лимонада отмечается сегодня. И давайте мы объединим все эти праздники. И пусть тема у нас пинг-понга будет такой. Еда и все, что с ней связано. Альбина, соответственно, первое слово от тебя, и тебе начинать. Время пошло.
1: Пицца.
0: Пицца. Буква А. Авокадо.
1: Оливки.
0: Оливки. И... пицца, али, так. А, ну, тогда давай имбирь.
1: Имбирь, наре, да? Угу. Редиска.
0: Редиска. Ананас.
1: Сок.
0: К. Я, походу, не успел. Я хотел сказать котлету, но почему-то я не успел. Котлетки с пюрешкой. Пюрешка с котлетками. Сразу мне

0: самый мем, да. Ну что, я так понимаю, сок... Какой ты выбираешь сок? Яблочный? Может быть, вишневый?
1: Апельсиновый или ананасовый?
0: Все-таки я думаю, что подсознание тебе подсказывает, что нужно выбирать ананасовый. Это слово было первым. Да, Альбина знает толк, как говорится, в деле. Альбина, ты сегодня одержала победу в нашем пинг-понге. Я тебя с этим от всей души поздравляю. Молодец большая.
1: Спасибо.
0: Получаешь наш... фирменный мерч от Radio DFM. Поздравляю и желаю тебе легкого продолжения этого рабочего дня. Счастливо, пока. Хорошего дня, хорошего
1: настроения. Спасибо большое вам, хорошего дня.

0: заметили, как утром сегодня было прохладно, да? Прямо освежает. Ага. Облачно с прояснениями сегодня в городе. Температура воздуха плюс 21-22. Местами, возможно, осадки в виде дождя. Имейте в виду, пожалуйста. Влажность воздуха 44%, а ветер юго-западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи и покупай.
2: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ваш кар...
4: Наш прайс!
2: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: Тот самый случай, когда можно еще одно местечко добавить в избранное. Тиесто, Брана, Грейс на Радио FM. Beautiful Places.
1: Summer Party Time.
2: Летний Party Time на Радио FM.
0: Летний пати-тайм продолжается на Радио ДФМ. Всем от меня, Тимур Белова, большой привет. Доброго утра, если вы только что проснулись или, может быть, едете на работу. Я вам желаю прямо до рабочего места добраться сегодня без пробок. Между прочим, уже 20 августа.

0: четверг, 20-е, да, я ничего не перепутал, да, ничего не напутал, все правильно. И вот сейчас вот начинаешь понимать, как же быстро все-таки лето пролетело, а? Хотя, почему пролетело? Еще не пролетело, у нас в запасе несколько дней, которые мы можем провести как следует, можем даже перевыполнить план. Ну, например, план по ничего не деланию. Сегодня можно, потому что именно сегодня отмечается Всемирный день лени. Поэтому отмечайте как положено, и пусть вам за это ничего абсолютно не будет. Пусть начальник сегодня тоже ленится, коллеги. Давайте позволим себе это, да? Ну, хотя бы на несколько минут. Я не говорю на весь день, но несколько минут ведь можно, правильно?
1: Let's party! Летний пати-тайм. Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС Татнефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС Татнефть. Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Запад».
6: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Деникс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня!
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Вторая половинка еще рядом, да? Не разбежались по делам? Тогда не забывайте, что прикосновения не только приятны, но и полезны. Это точно. Touch you right now. Basic Element.
1: Summer party time. Летний party time. На радио DFM.
0: Сижу, значит, в социальных сетях, и тут мне попадается то, о чем я даже подумать не могу. И не мог предположить. Даже было очень сложно. Что такое возможно? Набирает популярность арбузный кофе. Арбузный. Представляете? Как это готовится? Рассказываю. Замороженный арбуз натирают на терке или взбивают в блендере.

Затем все это выкладывает в стакан со льдом. Сверху добавляет такой тоник. И еще сверху наливают эспрессо. В итоге люди говорят, что получается кофейный коктейль из трех слоев. Сладкий арбузный лед, холодный тоник и кофейная шапка. Угу. Кофе попил, потом тоник, а потом до самого приятного добрался, да? На самом деле выглядит очень круто, красиво. А вот как это на вкус, я пока не знаю. В общем, если вы сегодня идете на работу, договоритесь, пожалуйста, заранее с коллегами, кто покупает сегодня арбуз. И попробуйте. Почему бы и нет?

FM в летнем Party Time. Прямо сейчас Avicii, это Джеймс. Работа под названием Levels. Я думаю, что этот трек кому-то помог взбодриться, это хорошо. Ну а теперь о планах. О планах на ближайшие несколько минут.

0: 915-515-15. 965-115-51-15. Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. В ленте. Играйте в Лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
9: А дальше – тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

На самом деле, мне очень часто задают вопрос, а как можно сказать трек для настроения? И вот тут у нас есть такой алгоритм специальный, который срабатывает абсолютно каждый день. Ом-ом рандом он называется. Если вы прямо сейчас воспользуетесь такой прекрасной возможностью, отправите свои музыкальные предложения на наш номер 965-115-515, все принимается в Максе, то вполне возможно, именно ваша музыкальная заявка будет исполнена буквально через несколько секунд. Успейте, пожалуйста, это сделать. 965-115-515. Экс. Посмотрим, кто уже успел отправить свои музыкальные предложения. Пишет Мария. Доброе утро. Горячий привет из Таганрога. Поставьте BTS Swim. Post Malone.

Также Трэвис Скотт, Take What You Want, Say, Say, Say, Waiting For You, High Tech. Вадимова девушка просит Сигала, Easy Love, Баста Мона Фузи, это Лена. Сообщение Екатерины, привет, Тимур, Майкл Джексон, Билли Джин, очень хотим. Рандомайзер остановился, и давайте посмотрим, что же выбрал он на этот раз. Сообщение от Вадима и его девушки Юли. Написали они следующее. Сигала, Easy Love. Сигала, ну, я так понимаю, и юный Майкл Джексон, который тогда еще был в составе группы Jackson 5. Вадим, его девушка Юля. Ваше желание исполняется. Запускаю.

0: В этот замечательный летний четверг в городе облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 21-22, местами возможны осадки в виде дождя, влажность воздуха 44%, а ветер при этом юго-западный 5 метров в секунду. Такое вот лето.
1: Реклама. Ваш кар...
2: Наш прайс! Кар-прайс!
1: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
3: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
6: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.ру.

0: поддержать разговор.
1: Причем любой.
0: Another 54 Ultra.
2: Летний Party Time. С Тимуром Беловым на Радио DFM.
0: Talk to You, так называется работа, которую мы послушали только что здесь на Radio DFM. Да и, в принципе, мы с вами всегда за общение, особенно когда дело касается того, чтобы просто там поболтать. Всегда можете рассказать, как у вас там дела, чем занимаетесь, где слушаете Radio DFM, где находитесь, может быть, во время пробежки, либо во время рабочего процесса, либо едете куда-то. Сообщения принимаются в Максе 965-115-5-115. В общем, делитесь своими эмоциями, рассказывайте, как вы проводите вот именно эти минуты в нашей компании. И, между прочим, туда же, в Макс, можете отправить свою заявку для участия в квизе, который у нас ожидается уже в этом часе. Вы просто напишите «хочу играть», именно эту фразу «хочу играть», и отправьте в наш Макс. Давайте еще раз напомним номер 965-115-5-115. Ну, пока вы занимаетесь именно этими делами, сейчас пару слов о тех, кто у нас ожидается впереди. Какие работы я буду запускать для вашего настроения? Ну, во-первых, вау, какая дама у нас ожидается. Мадонна впереди с работой истории. Еще раньше диджей Гожа Мичико. Я обожаю этот трек. Я уверен, он вам тоже очень сильно нравится. Прям лето-лето. Дождитесь, Мичико очень скоро.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля. JQJ6.

0: впечатлить друзей.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН
7: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: режима мы будем придерживаться ближе к вечеру, когда обстановка будет соответствующей. А пока давайте будем стараться проявить себя по полной. Като и Джон с нами.
1: Летний пати-тайм на радио DFM.
0: Так, Като и Джон буквально несколько секунд назад, ну а с вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем от меня доброго утра и кому-то доброго дня. Если в этот момент, дорогие друзья, вы очень сильно торопитесь куда-то, спешите, опаздываете, думаю, следующая новость вам поможет вот как-то ускориться. Может, просто придаст бодрости и сил. Вот, пожалуйста. Американцу Стивену когда-то стало очень мало одиночных пробежек, стало скучно, и он поэтому решил к этому процессу подключить не свою жену, ни своих друзей, ни своих подруг, ни своих соседей, а свою собственную дочь, такую маленькую, ей всего лишь годик, и пришлось ее посадить в коляску, и, собственно, что делать? Правильно, бежать. Американец так увлекся этим процессом, что установил в итоге мировой рекорд, пробежав 1,5 километра за 4 минуты 17 секунд. Браво! И судя по той фотографии, которую я увидел в интернете, годовалая девочка в коляске была очень довольна этим процессом. Была очень довольна такой вот быстрой прогулочкой. Ну, я уверен, эти люди в садик с таким папой точно никогда не опаздывают.

0: Walk Hold On, так называется их трек.
1: Ну а квиз к нам приближается. Да, вы все правильно понимаете, поэтому прямо сейчас отправляйте свои заявки. Макс 965-115-5-115. В эту игру мы поиграем буквально через несколько минут. Кому-то достанется подарок, и вполне возможно, именно от вас мы сегодня получим тот самый потрясающий результат. Огромное количество правильных ответов. Еще раз, Макс 965-115-5-115. Фраза «Хочу играть». Я жду. Будьте первым.
2: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без

0: промокода. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявления с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
12: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Корона. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Долгожданный квиз, где каждый участник стремится стать лучшим. И вот сегодня будет стараться молодой человек Данил из Кургана, который присоединяется к моей компании. Очень скромный, сосредоточенный молодой человек. Данил, привет. Доброго дня желаю тебе.
1: Да, всем здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как в Кургане у тебя там погодка? Температура какая за окном?
1: Ну, я даже не знаю. Ага. Ну, скорее всего, жарко даже больше.
0: Я так понимаю, помещение ты еще пока не покидал. Да?
1: Да, еще не покидал.
0: Да, создал себе такие комфортные условия. Дома сидишь, не выходишь. Ну и прекрасно. Ну, хочется верить, что в Кургане продолжается настоящее лето. Данил, у нас очень важная задача — дать максимальное количество правильных ответов на мои вопросы. У нас будет ровно одна минута. И что ж, я тебе перед нашим квизом желаю удачи. И на всякий случай напоминаю, сегодня у нас 20 августа, четверг. У нас есть ровно 60 секунд, и они начинаются прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. 392 года назад в Москве был издан первый букварь. И первый вопрос максимально простой. Сколько букв насчитывается в русском алфавите?
1: 33.
0: Это правильный ответ. Какой предмет на букву «Р» мыла мама, согласно известной строчке из букваря?
1: Раму.
0: Совершенно верно. Всемирный день комара отмечается сегодня. Самки или самцы этого вида насекомых преимущественно питаются кровью?
1: Самки.
0: День рождения отмечает американская певица, которая исполнила трек «Соло» совместно с группой «Клим Бандит». Послушай фрагмент и скажи, как ее зовут. Внимание, сюда.
1: Ну, знаете, певица знакомая, но я точно не помню название.
0: Это была Деми Ловато. 60 лет назад была опубликована книга «Крокодил Гена». Кто дал имя Чебурашке, лучшему другу Гены? Директор магазина или старуха Шпакляк?
1: Директор магазина.
0: Да, правильно. Всемирный день лени. Какого героя писателя Гончарова часто называют самым ленивым персонажем русской литературы?
1: Незнайка.
0: Ленивый? Нет. Илья Ильич Обломов. Правильный вариант ответа. Так, ну что, минута завершилась. Мы готовы все вместе подвести итоги. Ну, я же говорю, скромный парень, зато как уверенно отвечал на вопросы. 33 буквы засчитано, рама засчитана, самки комаров, которые летают и сосут в саму кровь, а самцы этим практически не занимаются, представляешь? Деми Ловато. Знакома? Действительно знакома тебе эта певица?
1: Да, знакома.
0: Угу. Но почему-то мы ее в нужный момент не вспомнили. Директор магазина засчитана, Илья Обломов мимо. Получается, из 6 вопросов ровно 4 правильных ответа. Но, в принципе, неплохой результат, такой же, как у Софьи, которая принимала участие у нас во вторник. Софья из Владимира, а Алексей, понедельничный, так сказать, участник, по-прежнему находится впереди. Данил, ты, самое главное, доволен результатом? Четверочка такая, твердая, уверенная.
1: Да, очень довольна.
0: Ну, это самое главное. И вот тебе, пожалуйста, фирменный мерч Радио ДФМ в подарок. Данил, ты должен сейчас взбодрить весь Курган, ну и всю страну. На счет 3 слова «квиз» как можно громче и как можно позитивней. 1, 2, 3. Даня!
1: Квиз!

0: на Радио Дефом Живаго и работа под названием Celebrate the Love. Ну а я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Летний Party Time тоже завершается. Завтра обязательно продолжение, как всегда. 8.00 по Москве. Ни в коем случае не пропустите. Это Радио Дефом. Включи тусовку вместе с нами. Легкого всем продолжения этого четверга.
1: Погода.
0: В эти самые секунды предлагаю все-таки обратить внимание на погоду. Температура за окном сегодня плюс 21-22, на больше не надейтесь. Вечером до плюс 17, пасмурно.

0: временами ожидается небольшой дождь. Влажность при этом 45%, а ветер юго-западный.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
4: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
5: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
6: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
7: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
7: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.
7: DFM.

Ребят, всех приветствую, с вами любитель учиться во сне Борис Всемогущий. А помните, когда в детстве мы всегда мечтали стать взрослыми, чтобы никто не говорил, когда ложиться спать и что нам есть. Ну а теперь мы выросли и смотрим на все иначе. Мы сами себе говорим засыпать пораньше, потому что завтра работа, работа и работа. Перестали есть шаурму, потому что она вредная, только по вторникам, по средам, по пятницам, только никому не говорите. Мы стали, знаете, такими строгими родителями, которые сами у себя отбирают пульт от телевизора. И ты понимаешь, что время, оно не властно. Ну а я отбирать у вас ничего не собираюсь, только наоборот, дарить. Впереди у нас розыгрыш фирменного мерча от Радио DFM. Оставайтесь с нами и никуда не уходите.

Игромания на радио DFM начинается прямо сейчас. Время розыгрышей и подарков. Что для этого нужно, расскажу. Первое. Берем свои телефоны и начинаем дозваниваться прямо сейчас. Плюс 7495-956-101.2. Второе. Нужно быть самим собой. Как говорится, быть, а не казаться. Ну а третье. Самое главное. Перевести мне часть своей зарплаты. А вдруг найдется такой музыкальный меценат. Плюс 7495-956-101.2. Звони и помни, что подарки сами себя не подарят.

0: Руслан из Москвы на проводе будет разыгрывать фирменный мерч с нами. Привет, солнце мое, как твои дела?
1: Привет, прекрасно, все отлично.
0: Я очень рад. Руслан, расскажи, а ты часто говоришь неправду, только честно?
1: Стараюсь не говорить неправду.
0: Угу. Ты знаешь, по статистике все говорят неправду каждый день. Веришь в эту статистику?
1: Верю.
0: Я тоже верю и поэтому никогда не обманываю. Ну что, готовы поиграть?
1: Давай, да.
0: Слушай правила. За 30 секунд я задам тебе 7 вопросов. Говорить нужно правду и только правду. Отвечать нужно на все вопросы только «да». Если ты хоть раз ответишь «нет», то ты проиграла. Максимально все просто, и нужно успеть за 30 секунд. На все вопросы отвечай «да». Ты готова?
1: Давай.
0: 3, 2, 1. Погнали. Ты поешь, когда одеваешься?
1: Да.
0: Ты играла когда-нибудь на деньги?
1: Да.
0: Ты ходишь налево? А какая пауза красивая! Я хожу налево постоянно. Ты читала книгу Шостаковича «Марш советской музыки»?
1: Да.
0: Я тоже. Ты когда-нибудь воровала?
1: Да.
0: Ты умеешь играть на валторне?
1: Да.
0: Много денег или много любви?
1: Да.
0: Да! Да, Рузанна, да! Я тоже ворую ручку на работе. Мне больше всего понравилась твоя пауза, когда я задал тебе вопрос. Ты ходишь налево, тишина. А что мне говорить? Рузанна, ты прелесть. Я тебя поздравляю. Дарю тебе наш фирменный мерч. Не ходи налево, ходи направо и налево. Кому будем передавать привет, дорогая моя?
1: Мы будем передавать привет просто всем моим коллегам из клиентского сервиса крупной компании. Мы в любом случае слушаем это радио и знаем, о ком идет речь.
0: Спасибо тебе огромное. И все ходим налево. Теперь о погоде. В столице за окном у нас плюс 20 градусов, солнце, день чудесный. Завтра в Москве плюс 22, облачно и без осадков.

0: Работа мне, зарплату вам. В студии Борис Всемогущий. Опять работа, скажете вы, а я скажу, знаете что? Ученые выяснили, что ленивцы начинают вымирать из-за того, что стали слишком ленивы, чтобы размножаться. Вот это я понимаю. Мотивация. Ребята просто лежат на ветке, смотрят друг на друга и думают: а давай завтра, а давай. Какое-то вымирание. Целая философия такая, знаете, травоядная тантра. Кстати, по статистике 90% моих слушателей сейчас едут на работу и молча завидуют ленивцам, которые, кстати, официально признаны ленивыми на государственном уровне. Представляете? Ну что, ленивцы, я вас от всей души поздравляю. Вы наши герои, наши мстители. Ну а впереди у нас музыка на радио DFM. Музыка для тех, кто хочет просто висеть и не думать о своих дедлайнах. Погнали!
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: На старт. Внимание. Школа. В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки

0: за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

Ну что, друзья, хочу прямо сейчас начать с вами играть и подарки дарить. У нас есть плазма, есть кофемашина, фирменный пылесос. Это все наше, мы никому не отдадим. Но для вас у нас есть нечто большее, это эмоции. Ну а если вам и этого мало, тогда есть фирменный мерч от Radio DFM. Хотите, звоните прямо сейчас. Плюс 7-495-956-101-2. Не хотите, все равно звоните. Плюс 7-495-956-101-2. Я жду.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодный.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
3: Категория 16+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Вот у меня вопрос. Говорят, что есть такой кран, аренда которого стоит 500 000 рублей в день. Правда или неправда, Валер?
1: Да, совершенно верно, есть такой кран. Это очень большой кран, у него очень высокая стрела, и в день его арендная плата составляет более 500 тысяч рублей.
0: Более 500 тысяч рублей в день. Кто там крановщик? Рики Мартин? Ну почему он такой дорогой? Потому что он такой крутой и большой?
1: Ну, во-первых, потому что он по тоннажу поднимает очень-очень много тонн.
0: Ага.
1: Во-вторых, у него вылет стрелы очень большой, за счет чего он может подать груз куда угодно.
0: Офигеть. За 500 тысяч рублей аренды я готов отдать почку бессрочно. Ладно, готов поиграть?
1: Да, конечно.
0: Слушай правила. За 30 секунд расскажи мне свое утро, не используя гласные. Назовешь мне гласную, дашь мне в глаз. Просто за 30 секунд рассказывай мне свое утро без гласных. Готов?
1: Постараюсь.
0: 3, 2, 1, погнали, друг.
1: Проснулся.
0: Без гласных. Проснулся. Это все гласные. О, убираем. Я убираем. У, убираем. Проснулся. Давай дальше.
1: Тяжело.
0: Тяжело.
1: Волнуйся.
0: Так, что-то взял там в рот, ладно, говори дальше.
1: Тяжело это.
0: Тяжело, да, вот у тебя утро, просто проснул, Ладно, все, Волор, я тебя поздор. Вот так, вот такое у тебя утро. Ты реально все это с утра делаешь, Валер? Просто просыпаешься, тыжил.
1: Я с утра просыпаюсь, бегу на работу.
0: Бага, ладно, харизму тебе не отбавляй, немножко меня отсыпешь. Я тебе дарю наш фирменный мерч, поздор тебя еще раз, кому будем передавать приветы?
1: Я хотел бы передать большой привет своей любимой девушке Екатерине и своему любимому сыну Артему.
0: Спасибо тебе огромное, дружище. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю окрошку, и вы ее любите.
2: Погода.
0: Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 20, солнце, день чудесный. Завтра в Москве плюс 22 градуса, облачно и без осадков.
2: Реклама.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
6: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
7: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: Гай только что на радио DFM, ну а всем любителям фотографии и аниме посвящается. Компании Polaroid и Pokemon анонсировали совместную коллекцию мгновенных камер. В линейке фотики в желтой расцветке Пикачу, в розово-бело-голубых тонах Сильвиона, а также в классических красно-бело-черных цветах Покебола. Кроме того, пленка фотоаппаратов тоже будет брендирована. На ней по краям будут красоваться персонажи франшизы. Например,
1: Пикачу.
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это Ее Величество.
2: Реклама.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов. Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
8: Топ-5 покупок месяца.
9: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQJ7. Впечатлить друзей.
8: Амода C7. Собрать взгляды.
9: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
8: А выбрать нужно только одну?
9: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 98 40 18+. Самокат.

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campgeta.t2.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записать.

0: 12+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Ну и прямо сейчас предлагаю перевернуть таки всем вместе календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1634 году в Москве издали первый букварь. В 1721 в Петергофе забили первые фонтаны и каскады, а в 1966 писатель Эдуард Успенский придумал новое сказочное существо и назвал его...
1: Теперь я Чебурашка.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, около 19 может быть дождливо, а завтра также обещают дождливую погодку, но уже до плюс 22 хотя бы.
2: Реклама.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Таню только что на радио DFM, ну а не менее легендарный актер Вин Дизель рассказал, что в декабре стартуют съемки 11-го и последнего фильма франшизы «Форсаж навсегда».
1: Слава богу.
0: И, вероятно, кинчик будет тоже не менее легендарным, потому что сценарий на предмет него писали аж 4 года, сменив 4 команды сценаристов. Ну, оно и понятно. Высасывали из пальца, видимо. Ну а если кроме шуток, то история, видимо, получилась топчик, так как сам актер признался, что после его прочтения он заплакал. Действительно ли это так, узнаем лишь после премьеры, которая, к слову, намечена на март 2028 года.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третье место забрала у нас Майя Мишель на «Малиновой луне».

0: второе место.
1: На вторую строчку на прошлой неделе очень бодро залетели Marshmello и Portugal The Man. Феникс представляет сразу плюс 8 позиций.
0: Первое место.
1: Ну а лидером прошлой недели стал трек Broken Strings. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: DFM.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.

0: Представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
1: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно общенациональный день картошки фри или же день пикника с плюшевым мишкой и отправиться с ним на природу, если, конечно, погода позволит.
1: У природы...

0: погоде.
1: Сейчас, по ощущениям, около 19 может быть дождливо, а завтра также обещают дождливую погодку, но уже до плюс 22 хотя бы.

0: Реклама.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон-карта клиентских правил». ООО «Озонбанк», ООО «Интернет-решение», ОГРН 102-773-924-47-41, Москва.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.

вкусненько так и со вкусом почтили нас своим вниманием в эфире радио DFM. Ну а если вы думали, что я вас сегодня оставлю без очередных рекордов Гиннесса, то вы заблуждались. Вопрос только в том, кто и за что такой чести был удостоен. Житель Пенсильвании, значит, сумел вырастить у себя

0: фантастический. Всем здрасте, мордасти. Меня зовут Артем Скоробогатый. Объявляется перерыв.
1: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: А теперь тусовка.
8: DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГР
10: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ.

0: Ну и перед тем, собственно, как попрощаться с вами до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, Стамбульский аэропорт признали самым загруженным в мире. В Москве самыми выгодными вакансиями, самыми высокими зарплатами стали врач-акушер-гинеколог и водитель грузовика с собственным транспортом. А ученые тут выяснили, что собаки различают по лицам людей страх, гнев и даже печаль. Оно и понятно, ведь...
2: Собака – друг человека.
0: Железно-бетонно. На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого.
4: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, около 19 может быть дождливо, а завтра также обещают дождливую погодку, но уже до плюс 22 хотя бы.
4: Реклама.
5: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
7: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: А теперь тусовка.
9: DFM.
4: Потому что радио DFM.

друзья. 430 танцоров из нескольких стран одновременно выполнили по 10 непрерывных элементов. Гелик называется. Ну, в общем, ногами вверх крутится. В целом, у них там почти все так можно описать. Но, думаю, вы поняли. Было бы классно, если бы кого-нибудь еще из возрастных пригласили, чтобы можно было сказать. Бабки крутятся, деньги мутятся. Мы же с вами, друзья, мутим здесь хорошее настроение. И вам, да и себе тоже. Продолжаем слушать музыку и разыгрывать наш мерч. Всем привет. С этой минуты здесь Женя Кротов.

Мы каждую субботу с вами здесь собираемся, вы же помните, да? И подводим итоги с 15 по столичному. В этот раз тоже не исключение будет, поэтому послезавтра приходите непременно. Если что, актуальную таблицу ищите у нас на сайте dfm.ru, там все у нас есть. Ну а здесь мы скоро найдем возможность выиграть наш мерч. Если вы готовы к этому, ну значит, запоминайте номер. +7 495 956 1012. Скоро попрошу позвонить, нужно будет это сделать. Всем удачи!

0: Ну что, ребята, давайте выясним, получится ли у участника этого часа выиграть наш мерч. С нами сегодня сыграет Серега, он с нами уже. Серег, привет.
1: Привет.
0: Ну давай, рассказывай, как у тебя неделя проходит это.
1: Ну, рабочая в основном была, но сегодня выходной.
0: Сегодня выходной, сегодня отдыхаешь. Ты мне за эфиром рассказал, что ты уже на даче.
1: Да.
0: Да, ну что, у тебя будет сегодня мясо, баня, что-нибудь из этого?
1: Корейцы собрались зарить.
0: Я хотел сказать, я думал, что ты ответишь нет, я отвечу слава богу, чтобы мы не завидовали. Но рады мы за тебя, Серег. Конечно, не со всей силы, но рады. Ладно, давай поиграем, посмотрим, получится ли у тебя выиграть в игре «Третий лишний». Сейчас я назову тебе три слова. Возможно, ты их не слышал или, скорее всего, ты их не слышал, а может, слышал. Твоя задача угадать, ну или вдруг, если знаешь, то сказать, какое из этих трех слов лишнее. Ты как, готов?
1: Готов.
0: Готов, отлично. Итак, первое слово – это гипногогия. Второе слово – кена. А третье – это бананг. Есть какие-то подозрения? Вообще, может, знаешь что-то из этого?
1: Конечно, знаю, банан.
0: Там не просто банан. Там «г» на конце. Бананг.
1: Бананг.
0: Да. Кена и гипногогия. Кажется...
1: Слово начинается на «г»?
0: Не-не, там а... «кена» на «к».
1: А, «кена»?
0: Да.
1: «Кена».
0: На «к», точнее.
1: Ага.
0: Да. Ну ладно, давай я даю обратный отчет. Твоя задача сказать мне, что лишнее. Поехали. Итак, как ты думаешь, что лишнее?
1: Я думаю, первое.

0: такой вариант.
1: Угу. Гипногогия.
0: Да, но это как будто какое-то...
1: Выбивается, да, из общего?
0: Да.
1: Ряда. Посмотрим, подвела ли тебя твоя интуиция или нет. Итак, кена — это такая флейта индейцев. Гипногогия — это пограничное состояние. Знаешь, когда почти уснул, но еще не заснул. А бананка — это ударный музыкальный инструмент. Да, ты абсолютно прав, молодец. Я тебя поздравляю, победа твоя. Слушай, ну, ты хоть немножко сомневался? Ну, кроме того, что ты банан хотел сказать.
0: Сомневался, конечно.
1: Ну, разумеется.
0: Какой-то мандраж.
1: Да, ну слушай, ну ты молодец, справился. И как раз сегодня сможешь с легкой душой классно отдохнуть. Еще и забираешь наш фирменный мерч. Передавай приветы.
0: Привет всему селу Подьячево, супруге Светлане, сыну Артему. Всем, кто узнал.
1: Большой привет им отправляется. Ну, а вам хорошо отдохнуть, приятно провести время. Оставайтесь на связи, расскажу, как забрать подарок. Ребята, если вы тоже хотите завоевать приз от DFM, ну и просто как минимум приятные эмоции тоже заполучить, в следующем части такая возможность снова будет.
2: Погода.
1: Ну и как у нас с погодой в столице? Ну, не очень по-летнему, ну и лето заканчивается с другой стороны. 23 градуса, облачно в эту минуту, вечером будет плюс 19 градусов, там у нас небольшой дождь. Ночью, кстати, он усилится, там будет 16 градусов со знаком плюс.
2: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
3: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
4: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург, УКРН, 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
5: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить плейлист ДФМ.
6: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что Радио ДФМ.

0: Мир меняется быстро, но ничто не может обогнать изменения в интернете, да? А вот хочешь почувствовать себя старым, можешь просто посмотреть, что актуально там у молодых, и уже ничего не поймешь, даже если между вами где-то год разница. Подвели итоги. Теперь плачущий смайлик обошел все остальные. Кстати, он тоже больше про смешную эмоцию, оказывается. Я уже лично ничего в этом не понимаю, даже и не пытаюсь. Ребят, так скажу, если не ставите твердые знаки в конце слов, уже хорошо, уже спасибо. А здесь просто год подождите, все опять поменяется. У нас же все остается так же. Слушаем хорошую музыку, ну и, конечно, выигрываем наш мерч. В этом часе такая возможность будет. Всем привет, это Женя Кротов.
1: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: На ранних стадиях

0: Многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

работу Бен и Бенас только что послушали, друзья. Ну, а в этом часе легенды своего района или своего города, кто знает, своей семьи, можете стать вы, если выиграете наш мерч. Все, что от вас требуется, дождаться нужного момента и позвонить нам. Я скажу, когда это нужно будет сделать, а пока запоминайте номер плюс 7-495-956-1012. И главное, помните, что все это вполне реально, что все это возможно, и тогда шансов у вас будет больше.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер.

0: Уникальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Let me be, позволь мне быть рядом. Вот и вы, ребята, нам тоже позвольте. Вы, напомню, можете подключить к машине телефон через CarPlay или Android Auto и скачать приложение Radio DFM. А потом, знаете что, можно послушать и прямые эфиры, разумеется, и миксы диджеев, и музыкальные стримы разных жанров, и не только. Даже гостевые подкасты можете послушать с большим удобством. Так что делайте это непременно. Ну и здесь тоже кое-чему важному готовьтесь. Совсем скоро мы будем разыгрывать наш мерч, и, возможно, именно вы станете победителем, если будете внимательны. Меня зовут Женя Кротов, всем огромный привет. Поехали дальше.
1: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
8: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
9: Подписка

0: Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги ПО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Учитывая проведение акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Топ-5 покупок месяца.
5: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQ J7. Впечатлить друзей.
4: Амода C7. Собрать взгляды.
6: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
4: А выбрать нужно только одну?
5: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
0: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.

Абби, это Фаррелл Уильямс, и действительно, у него музыка такая, что поднимает настроение. Надеемся, что и вам тоже. Но и мы знаем, во что это хорошее настроение превратить, возможно, в наш мерч. Если вы уверены в себе, то совсем скоро мы сможем, друзья, как-то это реализовать. Будем играть, и если вдруг вы хотите поучаствовать, тогда просто нужно будет нам позвонить вовремя. Я уверен, вы справитесь. А пока запоминайте номер +7 495 956 1012. Скоро поиграем.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.
7: Эй, вот она, опасная атака.
8: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит Сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: В ленте играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
14: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
15: Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с

0: 0%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
5: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
6: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

прислушаться к моим словам, друзья. У нас действительно возможно выиграть подарки, наш фирменный мерч. Если вдруг хотите поучаствовать и оказаться в эфире, звоните нам прямо сейчас. +7 495 956 1012.

0: Ну вот мы и переходим к определяющему моменту. Знаем, получится ли участник этого часа выиграть наш мерч. У нас есть дозвонившийся, его зовут Виктор, он из Москвы. Привет тебе.
1: Добрый вечер.
0: Привет, рассказывай, как у тебя вообще лето прошло? Ну, прошло уже, конечно, практически полностью. Успела ли ты отдохнуть, куда-нибудь съездить?
1: На пруду купался.
0: О, это дело хорошее. У тебя был отпуск?
1: Да, недавно.
0: Ой, хорошо. И вот как раз ты на пруду провел его? Или как-то еще?
1: На пруду, в лесу.
0: Да. Природа — это прекрасно. Про природу мы, кстати, с тобой и пообщаемся в этом часе. Итак, мы переходим к игре, которая называется «Ассоциативный ряд». Все очень несложно. Я задам тебе тему. Твоя задача — назвать, ну пусть будет 12 ассоциаций за 30 секунд на заданную тему. Опять же, если бы я спросил, например, телевизор, ты бы сказал бы пульт, каналы, экран. Ну, например, все это является ассоциациями. Твоя тема будет немножко иная. Ты готов ее услышать, и мы сразу начинаем.
1: Да, хорошо.
0: Итак, Виктор, я желаю тебе удачи. Твоя тема — это море. Поехали.
1: Рыбы.
0: Да.
1: Акулы, киты.
0: Да, да.
1: Дельфины, вода, песок, пляж, раки, крабы, солнце, небо.
0: Не очень к морю имеет отношение. Ну, так далее.
1: Медузы.
0: Да.
1: Ил.
0: Ил. Хорошо.
1: Караси.
0: Морские знаменитые. Отпуск, скажи.
1: Отпуск.
0: Да, молодец, я тебя поздравляю. Слушай, честно говоря, по-моему, ты уложился. Там не факт, что все правильно было. Но, Виктор, мне нравится твоя искренность, честность. И хочется отблагодарить тебя призом. Поздравляю тебя, дорогой друг. Молодец, ура, ты ура, побеждаешь.
1: Спасибо.
0: Самое время спасибо, передать приветы.
1: Подруге Юле, брату Диме, другу Антону. Так. И другу Ивану, и всем, кто узнал.
0: Ой, молодец. Оставайся на связи. Приз отправляется тебе, друзьям, но и вам он тоже может достаться. Не конкретно этот Виктор отправится. Но в следующем часе мы снова обязательно поиграем. Так что, если вы хотите побороться, главное, не медлите, не стесняйтесь, участвуйте. И приз достанется именно вам, конечно же. Погода. Давайте посмотрим, как с погодой в столице в данную минуту. У нас 22 градуса, у нас облачно. Ночью ожидаются небольшие осадки, там будет плюс 16. Завтра утром пасмурно и плюс 18 градусов.
2: Реклама. Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай. Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы.

0: вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf и на brusnika.ru.

0: праздники, какие события сегодня? Давайте посмотрим вместе. У нас, между прочим, день кукурузы и всемирный день картофеля фри. В общем, похудеть сегодня нам не светит. Также сегодня на день рождения Чебурашки, так что людей с такими же большими ушами, как у меня, поздравляю также. А еще сегодня всемирный день лени, так что если вы хотели сегодня что-то вечером поделать, не надо. Просто отдохните под хорошую музыку вместе с нами. Продолжаем ее слушать, и скоро снова будем бороться за наш мерч. Главное, попытайтесь, и вдруг у вас все получится. Всем привет, меня зовут Женя Кротов.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены. В ленте.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.

0: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио...

Headlock, I'm an MC style, fresh in the house. No selector.

Классная энергия заряжает эта работа. Друзья, напомню, что если у вас есть какой-то определенный настрой под конкретную музыку, тогда вы всегда можете зайти к нам на сайт fm.ru и заценить наши интернет-станции. Более 50 там музыкальных направлений, жанров, диджеев. Я не знаю, почему вы туда не заходите, зачем все это люди делают. Зайдите, послушайте непременно или в наше мобильное приложение, это тоже можно сделать. А еще будьте готовы, потому что в ближайшее время мы здесь будем бороться за наш мерч. Если вдруг вы хотите... А я думаю, вы хотите. Кстати, обычно чем позднее, тем меньше конкуренция, так что будьте готовы, точно это такой намек для вас. Ребята, запоминайте номер +7 495 956 1012. Ну и, собственно, дерзайте. Скоро мы поиграем. Всем удачи!

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.SB. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Топ покупок месяца.
8: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А мода C5. Добавить стиля.
8: JQJ7. Впечатлить друзей.
7: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями.

0: Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

Друзья, ну а прямо сейчас самое время, чтобы попытаться выиграть мерч. Есть шанс. Звоните +7 4 9 5 9 5 6 10 12.

Друзья, представляете, сорвался участник. Ну что, связь непредсказуема. И место этого самого участника на игру свободно. Звоните нам. Поиграем в эфире, окажетесь в нем, да и, возможно, выиграете подарок. +7 4 9 5 9 5 6 10 12.

0: Итак, у нас есть участник, который нам позвонил. Первый раз у нас человек сорвался, а вот второй с нами на связи. Его зовут Евгений, он из Уфы. Женя, привет!
1: Привет, Женя!
0: Привет, Женя! Привет, да, я хотел спросить такой вопрос. Каково это обладать лучшим именем на Земле?
1: Ой, это прекрасно.
0: Великолепно тебя понимаю, Евгений. Не так, давай с тобой поиграем в игру. Твоя задача на сегодня, ну, в общем, игра называется «Не скажите А». Я задам тебе прямо сейчас тему и дам 30 секунд. Ты будешь фантазировать, представлять, рассказывать. Тема у тебя вот такая. Как бы выглядел твой день, если бы ты был пилотом воздушного шара? Расскажи, пожалуйста, ты летал когда-нибудь на воздушном шаре?
1: Ой, не летал, но в планах, конечно, есть.
0: Ой-ой-ой, пропадаешь. Что говоришь?
1: В планах, конечно, есть,
0: да.
1: Но не летал.
0: Но,
1: алло.
0: Но пока не летал, я понял тебя. Жень, это наша с тобой общая беда. Я тоже как-то не довелось, но будем надеяться, что все получится. Как и выиграть в текущей игре. Итак, как бы выглядел твой день, если бы ты был пилотом воздушного шара? 30 секунд я тебе даю, но тебе нельзя говорить какую-то букву, которую я тебе сейчас назову, и... собственно, слова, в которых она встречается. Ты готов услышать букву?
1: Ну, давай, Жень.
0: Да, эта буква есть в нашем имени. Это буква В. Удачи, поехали.
1: Бутерброд утром.
0: Да.
1: Далее. Ага. Газом наполнить шар.
0: Да, хорошо.
1: Далее. Горелку зажечь.
0: Ой, молодец какой. Все знаешь.
1: Да, далее. Подняться.
0: Куда?
1: Куда?
0: К небу, например.
1: К небу, да.
0: Да, но я как Женя за Женю переживаю.
1: Подняться.
0: Да.
1: К облакам подняться, да.
0: Да.
1: Увидеть солнце.
0: Что сделать с солнцем?
1: Посмотреть.
0: Абсолютно верно. Женя, ну что за красавец, я тебя поздравляю. Поздравляю, я думаю, ты уже заслужил, ты уже готов. Полетать на воздушном пуще случится как можно быстрее. Но подарок, конечно, подарим мне несколько другой. Наш фирменный мерч. Я тебя поздравляю. Жень, передавай приветы.
1: Передаю привет родному городу, родной республике, Башкортостану. Ну и, конечно, команде GFM.
0: Ой, спасибо
1: большое. Всем хорошего настроения.
0: Ты нам именно такое и подарил. Оставайся, я тебе расскажу за эфиром уже, как ты получишь наш фирменный мерч. Ну а вы, друзья, оставайтесь здесь на DFM. У нас очень много хорошей музыки, чтобы всегда поднять вам настроение. Я на этом моменте прощаюсь. Услышимся завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока, классного вечера. Погода. Ну и о столичной погоде. Давайте напоследок расскажу. За окном у нас в эту минуту 21 градус.

0: У нас облачно, ночью вообще ожидается дождь. Представляете, там будет плюс 17, завтра утром пасмурно и плюс 18 градусов.
1: Реклама. Ваш кар...
2: Наш прайс!
1: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
3: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
0: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
0: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка

0: включительно.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
0: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
15: Категория 16+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Учитывая проведение акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Третье место забрала у нас Майя Мишель на «Малиновой луне».

0: второе место.
1: На вторую строчку на прошлой неделе очень бодро залетели Marshmello и Portugal The Man. Phoenix представляет сразу плюс 8 позиций.
0: Первое место.
1: Ну а лидером прошлой недели стал трек Broken Strings. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Еда из самоката готова к вашей жизни, а мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка «Яндекса» 24.

0: 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральный